трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилев.

see are burning.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцевальная

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

soul.

президентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: среду во всех городах вещания центра ФМ будет ясная погода. В Гродно и Бресте воздух прогреется до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22, в столице плюс 21, ясно. Нескучной среды тебе вместе с центром ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Центр.
1: Центр ночи.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
0: В среду во всех городах вещания Центра ФМ будет ясная погода. В Гродно и Бресте воздух прогреется до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22, в столице плюс 21, ясно. Нескучной среды тебе вместе с Центр ФМ.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: среду во всех городах вещания центра ФМ будет ясная погода. В Гродно и Бресте воздух прогреется до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22, в столице плюс 21, ясно. Нескучной среды тебе вместе с центром ФМ.
1: Погода.

0: что в японских поездах можно попариться прямо в вагоне. Это премиальное купе в туристическом поезде. Вмещает вагон всего 30 пассажиров, но зато оснащен всем необходимым для бани. В принципе, можно не только для туристов. По-моему, отличная экономия времени. Пока едешь на работу, успеваешь банные процедуры провести. Хотя у нас любой транспорт в час пик способен превратиться в настоящий хамам, если место у форточки занимает пассажир, которому всегда дует. Кстати, сейчас та самая погода, которая заставляет дважды подумать, как подобрать гардероб перед тем, как выйти на улицу, потому что курточка в утренние плюс 8 – это отличная идея. А вот днем, когда плюс 25, начинаешь думать, куда все это деть и чтобы еще из себя такого снять. Ну, найти во всем золотую середину – план на сегодня, а середина недели сама пришла. Так же, как и Полина Говоровская в студии Центр ФМ. Привет тебе большой. Ну, а далее здесь Макс Тайлер. Встречай Кельвина Харриса. И очень скоро Skytek. Отличный старт утреннего эфира.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие.

0: Ну, началось. Это я о пробках в столице. Движение затруднено на 6 баллов в эти минуты. И самая большая пробка по железнодорожной улице от Щорса до Уманска. И время проезда 19 минут. Там сразу несколько ДТП случилось. По улице Колесникова от Иосифа Жиновича до Матусевича 9 минут. Сложно двигаться по Орловской от Богдановича до Лили Коростояновой. Также по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. И по Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова. Приятного пути!
1: Центр.

0: Флэшбэк.
1: Самое время освежить в памяти что-нибудь из прошлого. Ну а поможет нам Оливер Хелденс, нидерландский диджей и, между прочим, резидент Центра ФМ, чье радиошоу выходит еженедельно в нашем эфире. Оливеру было всего 17 лет, когда самый крупный звукозаписывающий лейбл в танцевальной индустрии подписал с ним контракт. Свои первые мелодии Оли придумывал, когда ездил на велосипеде из школы или когда скучал на уроках. Ну, продюсеры сразу увидели в этом парне большой потенциал и настолько были поражены его талантом, что сделали его эксклюзивным артистом на лейбле. И первым, кто его поддержал, между прочим, и потом уже поднатаскал, стал Тиесто. Первые треки Оливера Хелденса до нас как-то вот не долетели, так что о нем мы узнали позже, например, благодаря синглу «Гико». В свое время этот трек красовался на вершине британского хит-парада и не давал выдохнуть приемникам во всем мире. К слову, тогда многие познакомились еще и с голосистой Бекки Хилл, исполнившей вокальную часть в треке. Ну, изначально «Гико» — это была инструментальная такая танцевальная вещица, а позже решили добавить туда вокал. Ну, чтобы, так сказать, запустить в массы. Ну и Бекки Хилл действительно постаралась. Давай вспомним этот хитец.

Тепиан в нашем эфире «Release the Pressure». Ну а далее немного о пробках в Минске. Все еще большое затруднение сейчас на железнодорожной улице от Щерса до Уманской. 26 минут время проезда. Ну а есть еще небольшое скопление автомобилей на Денисовской и Иванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского, а также по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Мы двигаемся дальше. Здесь «Toys».

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. А Беларусь вводит электронные визы для индийских граждан. Это предусмотрено новой редакцией визовых правил. В планах запустить прямые авиарейсы из Минска в Мумбаи и Гоа. Кстати, для белорусов уже давно действует возможность получать электронные визы в Индию. Такая виза на месяц стоит порядка $25. Республиканский диктант ко Дню народного единства напишет в Беларуси 17 сентября. Он начнется в 11 утра. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсах molod.by. Участники смогут подключиться к эфиру, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. В Мингорисполкоме рассказали, сколько в столице очередников и сколько жилья дают многодетным. В очереди на квартиру в Минске стоят более 68 тысяч человек. Из них порядка 3047 многодетные семьи. С начала года исполкомы направили на льготное строительство более 800 семей, в том числе 506 многодетных. Это 60% строящегося для очередников жилого фонда. При таких темпах многодетные смогут получить квартиру в течение 5-6 лет. Новости компании только по 30 сентября. В Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершении Гродно стал первым городом Беларуси, где запретили прокат самокатов и велосипедов. Городские власти не продлили договоры с фирмами по прокату самокатов и велосипедов. Такое решение они мотивируют результатами опроса горожан и архитектурными особенностями города. При этом частными самокатами и велосипедами по-прежнему можно пользоваться. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Попкорн Ньюс.
1: Нравится планировать путешествие, но на саму поездку пока времени и возможности нет? Тогда для тебя создали сайт Trip Never Leaves, то есть поездка, которая никогда не случится. Сайт только притворяется сервисом для бронирования путешествий. Пользователям предлагают помечтать о турах в далекие страны, ну или замотивировать себя на реальные странствия. Концепция проекта основана на реальном психологическом феномене. Согласно ему, люди гораздо счастливее в момент предвкушения отпуска, нежели во время самой поездки или после нее. И вот это фейковое бронирование включает в себя выбор рейса, ввод данных путешественников, причем поля заполнены вымышленной информацией, так что все в порядке. Можно выбрать места в самолете, забронировать номер в отеле, подобрать систему питания и экскурсии, а также оплатить вымышленной картой.
2: Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главный этот самый реализм.
1: Ну и вот после всех этих манипуляций ты можешь в режиме реального времени наблюдать, как твой виртуальный самолет летит и никуда не приземляется. Кстати, чтобы уже полностью подготовиться к псевдопутешествию, можно заодно зайти на еще один дофаминовый сайт. Он имитирует приложение для онлайн-покупок. Особенно в Южной Корее сейчас популярно все это. Открываешь приложение, выбираешь товары, кладешь в корзину, якобы оплачиваешь и даже видишь предполагаемое время доставки. Только, естественно, тебе ничего не привезут. Это придумали для тех, кто хочет получать дофамин от шопинга, но не желает тратить деньги. Ну и в довесок можно обратиться еще к искусственному интеллекту, чтобы сгенерировать фоточки, где ты как будто бы на курорте, ну а сам в это время сидишь дома на диванчике и подбиваешь нерастраченный бюджет.
3: Все, сидеть дома на курорт.
0: Попкорн Ньюс.
4: Белорусский трек.

0: Две части и первая половина дня подходит для того, чтобы стать проектировщиком. То есть планировать, проектировать какие-то перемены в жизни. Главное не сворачивать с пути, настаивать на своем и отстаивать свою точку зрения. Луна благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям. Ну а вторая половина дня, это уже где-то с 13 часов, у нас начинаются шестые лунные сутки. Их называют днем прощения и благодати. Человек становится необычно восприимчивым, все слышит, все чувствует, раздражается. Раздражение сегодня рассеивается само, если ему не помогать. Энергии должно хватить для прорыва во всех запланированных делах, так что окрыленный вот этой целью и мечтой вперед, время активничать. Сегодня главный день сентября для уборки, но не обычный, а такой настоящий, с ревизией. Выбрасываем все без сожаления. Ну, все, в смысле, то, что не нужно. Возможно, с руководством наконец-то найдется общий язык, поэтому если всегда хотелось намекнуть боссу на какую-то прибавку, может быть, на премию заслуженную, то сегодня это все будет к месту. А вот жаловаться и выражать недовольство нежелательно, потому что это состояние может сохраниться надолго. Есть осторожности у этих лунных суток, есть правило, одно очень серьезное, не ссориться и не давать пустых обещаний. День настолько усиливает наши слова, что вот это вот брошенное слово на эмоциях возвращается не к тому, кому адресовано, а именно к тебе. Поэтому думай, прежде чем говорить, а лучше думай о хорошем. И желай всем всего самого наилучшего. Собственно, тебе и желаю прекрасного дня.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: погода. На центре.
1: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
2: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
4: Сегодня в Бресте до 26 градусов, в Гродно 24, в Витебске плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 тепла, во всех городах без осадков и без других факторов, способных испортить наше белорусское бабье лето.
0: Погода.

Вот для этого придумали новую услугу, называется нытинг. Правда, пока только в России, но уверена, идею для стартапа у нас тоже могут быстро подхватить. Исполнители за определенную сумму, разумеется, готовы выслушать твои жалобы на партнеров, соседей, коллег, даже на погоду и недосып. При этом специалист по нытингу не будет тебя перебивать или делиться непрошенными советами и мотивационными цитатами. Позвонил, побубнил, выплеснул, что наболело, ну и денег отстегнул, разумеется. А вот мы на Центр ФМ работаем для того, чтобы не пришлось никому приплачивать за то, что слушают люди эфир. Надеюсь, ты это делаешь по собственной воле, получая удовольствие. Ну и продолжаем наше утро вместе с Good Boy.

0: Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Макрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, лукрон, это мой.
4: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

0: заправил нас энергией Джоэл Кори с треком Whisper. Ну а далее рубрика Top Dance. Разбираемся, какие танцевальные треки сейчас на вершине чартов. Ну вот в данном случае посмотрим, что происходит на портале Beatport. Категория танцевальная поп-музыка.
1: Top Dance. Третье место.
0: А на третьей строчке Макс Тайлер, который недавно выпустил мини-альбом «I don't think I can stop». Проект не столько сборник отдельных синглов, сколько его стилевое отражение на сегодняшний день. И вот трек «Love Forever», записанный совместно с британским коллективом «Куда», вошел в эту пластинку. Ну и в данный момент на третьей строчке на битпорте в категории «Pop Dance».

0: Топ Дэнс. Второе место.
1: А это французский диджей и продюсер Хугель, который начал свою карьеру в 16 лет, вырос на фанке, диско и соуле, но сейчас, как слышим, главный популяризатор афрохауса и латиноамериканских веяний в танцевальной музыке. Его работа «Moving to the Sun» сейчас номер 2.

0: Топ Дэнс. Первое место.
1: Вдохновленный винтажным очарованием хаос-музыки 90-х, LP Rhythm выступает как воплощение ностальгии и новаторства. Он гармонично сочетает знакомые отголоски прошлых лет со свежим пульсом современности. И вот и продолжил свой стиль в треке «How You Feeling», который занимает первое место в чарте Beatport в категории «Танцевальная поп-музыка».

0: первой строчке битпорта. Ну а впереди нас ждет трек, который в данный момент на 4-й позиции упомянутого топа. По счастливому совпадению, этот трек уже в ротации центра. А речь о работе Long Jacket от Криса Лейка, Криса Лоренцо, Кейк и Кенни Битс. Все это прямо сейчас.
1: Центр.

В эфире Королева и Switch Disco Empty Skies. Вот небо сегодня ни при чем, а туман, конечно, сделал свое дело. Все еще пробки в Минске, по Долгобродской, от Уральской до Ванеева 27 минут время проезда, по МКАД от Мазурова до Озерцовского тракта 25 минут и на МКАД от Озерцовского тракта до Брестского шоссе 13 минут. Учитывая информацию, если торопишься. Ну а мы спешим поделиться треком от Медузы и Кевина Дебрайза. Seven Days называется трек. Дальше Анотр с нами. Здесь Ферри Корстен. И свежие новости уже сейчас.

Беларусь и Китай создадут совместную лабораторию по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси. Новая структура должна объединить интеллектуальные ресурсы двух стран в сфере искусственного интеллекта, оптоэлектроники, биомедицины, переработки минерального сырья и лазерной физики. Кроме того, в планах на 2026-2027 годы включены создание китайско-белорусского международного инновационного центра. До Нового года будет определен срок стажа для перехода врачей в частные клиники. Об этом рассказали в Минздраве. Обсуждается норма 7 лет работы в госучреждении и первая категория, в том числе для медсестер. Сейчас требуется 3 года. Министр Хаджаев считает, что малым сроком для набора опыта проект вынесут на обсуждение с профессиональным сообществом. Сейчас в частной медицине более 600 врачей, у 290 стаж менее 7 лет. В этом году в Каменном Луге начнется реконструкция. Работы рассчитаны до 2029 года. После их завершения здесь смогут пропускать до 6000 автомобилей в сутки. В планах увеличение количества полос. Общая пропускная способность автодорожных пунктов пропуска сейчас составляет 32 тысячи автомобилей в сутки. При этом часть объектов временно закрыта. В Минске мужчина с ножом ранил пассажира трамвая. Милиция задержала 66-летнего минчанина, который во время конфликта в трамвае нанес повреждения 59-летнему мужчине. По предварительной информации, ссора началась на остановке и продолжилась в трамвае. Пострадавший доставлен в медучреждение. Врачи успешно провели хирургическое вмешательство. Операция выполнена в полном объеме. Состояние мужчины стабильное. По данному факту проводится проверка. Новости компании. Только по 30 сентября в «Соколов» скидки до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. «Соколов» – роскошь, доступная каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44. И в завершении 22 сентября в Беларуси пройдет акция «День без автомобиля». В этот день водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом в Минске. Для этого им нужно будет предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Акция станет финалом недели мобильности, которая сейчас проходит в Минске. Жителям предлагают на время отказаться от личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или прогуляться пешком. Впервые «День без автомобиля» в Беларуси провели в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: У нас тут скандальчик в шоу-бизнесе. Дуа Липа поссорилась с корпорацией Samsung Electronics. Ну, не так давно уже упоминали это дело. Сейчас сообщается, что представители южнокорейской корпорации Samsung Electronics обратились в окружной суд штата Калифорния, это в США, с ходатайством об отклонении иска британской поп-певицы Дуа Липы на сумму 15 миллионов долларов. Дуа Липа подала иск еще в мае этого года. Потребовала компенсацию за использование ее портретного снимка для продажи телевизоров без разрешения и без выплаты гонорара. Ну, объясняю простыми словами. На коробках от телевизора изображен как бы сам телевизор, а в нем показана Дуа Липа. Ну, в общем, певице это не очень-то и понравилось. Samsung опровергает обвинение певицы, заявив, что изображение было предоставлено контент-партнером бесплатного стримингового сервиса Samsung TV+. Вот. Юристы подчеркнули, что фотка была использована только после того, когда им предоставили четкие гарантии наличия всех необходимых прав, включая право на использование на упаковке. Отметили, что с большим уважением относятся к Дуа Липе и к интеллектуальной собственности артиста в целом, и заявили, что открыты для конструктивного диалога с поп-звездой. Но самой исполнительнице, как видим, это не нравится. И она говорит, а что это вы используете мою фотку? Люди покупают телевизоры, возможно, потому что мои поклонники. Вы на это

0: компьютерному все-таки изображение просто демонстрируют экранный интерфейс телевизоров, иллюстрируют приложение, доступного на этом самом телевизоре, который продается. Ни в коем случае не позиционируется, что сама Dua Lipa рекламирует эту технику. Ну, вот такие дела. Будем надеяться, что все-таки они каким-то образом договорятся.
1: Ньюс-мейкеры. Центр FM.

0: белорусские ребята IML и Xanabel с треком Dream, мечтать. Ну, возможно, ты все еще мечтаешь попасть на какой-нибудь все крутой фестиваль электронно-танцевальной музыки, оторваться под сеты мировых диджеев и... Не исключено, что рано или поздно эта мечта сбудется. Но пока предлагаю окунуться в эту атмосферу благодаря диджейским радиошоу, которые ежедневно звучат в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ». И уже сегодня в эфире лови свежий эпизод радиошоу «Призматик» от Тиеста. Постарается уж точно. Ну а полное расписание ищи на сайте centrfm.by и обязательно подпишись на наш телеграм-канал «Центра». Мы там тоже все анонсируем.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: Бресте сегодня 26 градусов, в Гродно 24, в Витебске 22, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 со знаком плюс. Везде без осадков, так что бабье лето продолжается.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

говорите меньше, но быстрее и без остановок. Ну, так это же радостные новости для тех, кто привык в ускоренном темпе бежать по утрам до остановки общественного транспорта. Но осталось дождаться такого же исследования касательно пользы быстрых перебежек от рабочего кресла до кулера, до чайника и принтера. Ну, а тем, чья работа и так связана с движением, эта информация не настолько актуальна. Самое главное, всем нам энергии и сил побольше. Ну и продолжаем заряжаться вместе музыкой.

0: продолжаем этот день в ритме Центр ФМ.
1: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Хугель делится своим солнечным настроением в эфире. Мы тут за эфиром обсуждали, как же круто мы будем отрываться на фестивале Prime Air на стадионе «Динамо» уже в эти выходные. И даже проверили погоду. Вроде как все благополучно складывается. Так что привет всем, у кого уже имеются билетики. Встретимся, потанцуем. Ну а пока танцевать в эфире будем вот под какие треки. Здесь Кайго! Кайго!

Беларусь и Вьетнам укрепляют сотрудничество в правоохранительной сфере. Делегация МВД Беларуси посетила Вьетнам. На встрече с представителями Министерства общественной безопасности стороны обсудили расширение взаимодействия. В первую очередь речь идет об обмене опытом в борьбе с киберпреступностью, торговлей людьми, наркотрафиком, организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом. Также затронуты вопросы дорожной безопасности и охраны порядка. Отдельное внимание уделено подготовке кадров. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между правоохранительными вузами двух стран. А в Беларуси создают Академию интеллектуальных технологий. Отбирать студентов сюда будут с помощью нескольких этапов, но без централизованного экзамена, централизованного тестирования и других экзаменов. Подготовку специалистов начнут уже в сентябре следующего года. Академия должна стать нестандартным учебным заведением. С начала года налоговая обязала службы такси доплатить в бюджет почти 30 миллионов рублей. Большую часть этой суммы перевозчики уплатили добровольно, а тех, кто проигнорировал уведомления, ожидают штрафы. Всего налоговая составила 93 акта камеральной проверки. Им придется перечислить в бюджет 11,5 миллионов рублей. При этом 80 руководителей привлекли к административной ответственности. А общая сумма начисленных штрафов составила около 1 800 000 рублей. Минск практически отказался от новых крупных площадок и делает ставку на точечную застройку. При этом уделяется внимание выполнению социальных обязательств. Начинают строительство большого жилого района «Зеленый Бор» в Партизанском районе. Что же касается арендного жилья, то требования к застройщикам изменились. Теперь они обязаны сдавать квартиры под ключ с полной отделкой, мебелью и бытовой техникой. И в завершение фестиваль «Тбилисоба» возвращается в Минск после 7-летнего перерыва. Фестиваль грузинской культуры пройдет 3 октября у Дворца спорта. Гостей ждет традиционный праздник, посвященный Тбилиси и сбору урожая. О времени проведения будет сообщено дополнительно. Ранее «Тбилисобу» проводили в столице с 2015 по 2019 год. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Виталий Пинчук в списке игроков Нэшвилла, которые примут участие в тренировочном лагере клуба. Команда Национальной хоккейной лиги объявила состав. В списке 55 игроков, однако по ходу сбора их количество будет сокращаться. Беларусь заявлен под 51 номером. Первую тренировку команда проведет завтра. В рамках подготовки к сезону Нэшвилл сыграет 4 матча. 20 и 22 сентября против Тампы и 24 и 26 сентября с Каролиной. Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на сентябрьские товарищеские матчи, хотя ранее, в конце августа, сам футболист объявил, что завершил выступление за национальную команду после чемпионата мира. Однако оказалось, что Лео пригласили в сборную, чтобы устроить ему роскошные проводы. Тем временем Криштиану Роналду может выкупить клуб, в котором сейчас выступает. Португалец может стать совладельцем аравийского Аль-Насра. Роналду и еще 4 инвестора, включая владельца Милана, Кардинале, купят клуб. Каждый вложит по 100 миллионов долларов. Согласится ли Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии передать контроль над Аль-Насром, определится в ближайшие дни. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: хорошо, когда у тебя столько классных воспоминаний, именно приятных, в которые хочется возвращаться, и делаешь это с превеликим удовольствием. Ну а есть одноименный сайт, да, он так называется Take Me Back, и он помогает вернуться в прошлое и узнать, что же интересного случилось в этот день. Настоящая машина времени и платформа, позволяющая прогуляться по дорожкам памяти. Достаточно выбрать день, месяц и год, чтобы узнать об актуальных событиях в мире, об исторических датах, днях рождения, рейтингах музыкальных чартов и фильмов, и даже фазах Луны, ну, если кому-то это действительно очень важно. И этот сайт ежедневно обновляется, пополняется информацией, и создатели обещают предоставить богатый и исчерпывающий взгляд на каждый день в истории, ну, по крайней мере, начиная с 1900 года. Решил выяснить, что случилось в этот день. И именно в этот день, ровно 25 лет назад. Ну, конечно же, сразу пошла по музыкальным чартам. Так вот, оказывается, в этот день номером один в американском чарте была песня «I'm Real» Дженнифер Лопес. В Британии номером один стала композиция «Let's Dance» от группы Five. А в танцевальном чарте на троне восседали Chemical Brothers с работой «It Began in Africa». Ну, вот теперь захотелось и дальше изучать музыкальную историю. Но пока мы обратим внимание на то, что здесь и сейчас в нашем плейлисте в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. А далее Рехэб, Спиллер и Роми.
1: Реклама.

0: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
1: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами, наличные, снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: А сегодня Брест пригреет до 26 градусов, в Гродно 24, в Витебске 22, в Гомеле, Могилеве и Минске плюс 23, во всех городах без осадков и всего того, что могло бы испортить впечатление о бабье лете.
4: Погода. По материалам.

0: Ну еще бы мы сегодня не послушали этот трек Blackberries, то есть ежевика, ведь именно эта ягода отмечает сегодня свой день. А в Англии существует старое поверье, согласно которому собирать ежевику позднее, чем 11 октября, нельзя. Считается, что в этот день дьявол почему-то плюет на ягоды, оскверняя их, и тот, кто их съест, будет подвержен проклятию. Но это все легенды, а вот что касается научных фактов, то употребление этой черной малины, то есть ежевики, способствует выведению из организма химических веществ, тяжелых металлов. И более того, по недавним исследованиям выяснили, что вещество, которое в больших количествах содержится в ежевике, может уничтожать раковые клетки, не нанося ущерба здоровым клеткам. Так что как минимум один повод заглянуть на рынок уже есть. Ну а мы продолжаем наполнять твой день энергичной музыкой, чтобы все удавалось и здоровье укреплялось в том числе. Армин Ван Бюрен и Silver Panda впереди. Также Тимми Трампет в компании. Оли Джеймс здесь. И мы продолжаем прокачивать твой день лучшей музыкой.
1: Реклама.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.

Утро на центре продолжает Оли Джеймс с треком Black and Yellow. Черный и желтый звучит прямо как дресс-код, но к нам это не относится, потому что ты можешь быть одетым во что угодно, но также продолжать наслаждаться танцевальной музыкой и, возможно, даже создавать какие-то телодвижения. Что мы будем слушать дальше? А впереди абсолютно свежая работа от Sony Фодейра и Бекки Хилл «Say Something». Здесь Касьян и Йото. Ну и, конечно, легенда Даху. Обещают быть Дом Долом и Дая. Но раньше мы узнаем свежие

Завтра в 11 утра по всей стране пройдет ежегодный республиканский диктант, который приурочен ко Дню народного единства. В этом году текст продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Присоединиться к диктанту можно будет очно на площадках учреждений образования. Организаторы оценили уровень сложности текста как средний, так что попробовать свои силы смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для тех, кто предпочитает участвовать дистанционно, предусмотрена прямая трансляция на ресурсах молодь.бай. Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о работе ветеринарных клиник. Документом четко регламентируются условия, в которых должны проходить манипуляции, диагностика и лечение животных. Соответствующие требования будут к квалификации и переподготовке работников ветклиник. Осенью и зимой в Беларуси ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов гриппа. Сейчас ситуация стабильна, но с похолоданием может измениться, говорят медики. Они напоминают, что главная профилактика тяжелого лечения – это вакцинация. Подготовка уже завершается. Для групп риска закупили российскую вакцину «Гриппл плюс». Первая партия будет в начале октября. Состав вакцины от гриппа полностью обновили по всем трем компонентам по рекомендациям ВОЗ. Против коронавируса доступен препарат «Конвасель». Более 156 тысяч депозитных счетов открыто для многодетных семей в Беларуси. Из 102,5 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами 80% связаны с улучшением жилищных условий, еще 10% с медуслугами, 9% с образованием и 1% с покупкой товаров для лиц с инвалидностью. С этого года семейный капитал составляет 35,5 тысяч рублей. Его дают многодетным семьям при рождении, усыновлении третьего и последующих детей. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. И в завершении в Сингапуре продадут на торгах конфискованные предметы роскоши на сотни миллионов долларов. Полиция Сингапура раскрыла крупную преступную сеть, которая наживалась на отмывании денег, мошенничестве и незаконных азартных играх. В результате у преступников конфисковали около сотни автомобилей, объектов недвижимости, а также тысячи предметов роскоши на 2,5 миллиарда долларов, которые теперь продадут на аукционах. В руки полиции попали кольца, кортьер, ожерелье, Bulgari, браслет и сумки Hermes, Chanel, Louis Vuitton и других премиальных брендов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: развитие человеческое бесконечно. Вот пишут, что китайские таксисты сейчас столкнулись с проблемой перенасыщения рынка. И вот чтобы привлечь пассажиров, им приходится изощряться по-всякому. Теперь помимо перевозок, они предлагают целый ряд дополнительных услуг. Ну, например, некоторые таксисты тщательно работают над внутренним убранством своего авто. Развешивают в салоне диско-шары и устанавливают на заднем сиденье караоке-машину. И даже если, когда человек набирает много баллов в караоке, бесплатные напитки предлагает. Некоторые прямо в салоне размещают витрины с бижутерией и продают это все. Есть еще одна популярная фишка – массажные коврики на сиденьях. Ну а кто-то и вовсе превращает машину в кофейню, предлагая прямо там приготовленные американо и латте. Дальше всех пошел один перевозчик из провинции Тянзу, который предлагает быстрые стрижки. Но, как правило, он обслуживает всех желающих, пока ждет пассажира. Так что конкуренцию салонам красоты в Китае теперь составляют салоны такси. Но сегодня мы поздравляем тех, кто профессионально держит в руках ножницы. Повелителей фена, создателей причесок. Всемирный день парикмахера отмечается. Так что обязательно поздравь своего любимого мастера. И кто знает, может быть, в следующий раз он тебя побалует приятной скидкой.
1: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: вслушалась в песню и поняла, что Дженнифер Лопес, которая звучала только что в треке у Алока, пела так, будто ее разнежило под брестским солнцем. Ну, а это вполне могло бы быть, потому что в Бресте сегодня 26 градусов. В Гродно 24, в Витебске 22, в Гомеле, Могилеве и Минске 23 со знаком плюс. И везде без осадков. Отличной погоды, крутого настроя. Завтра снова услышимся. В студии была Полина Говоровская. Пока!
1: Погода. По материалам ресурса Погода.бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорошо.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварь, кибасаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. Legendary.

Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяют президенту. Таковы результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования, сообщает Билта. При этом специалисты отмечают, что для белорусов все более важны вопросы, которые связаны с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением самых важных жизненных ценностей. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% неуспешную, 8,9% затруднились ответить. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%, неуспешную 1,4% и 8,8% затруднились ответить. Беларусь освободит 25 человек в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил спецпосланник США Джо Коул. По его словам, США в свою очередь снимут санкции с белорусских предприятий «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Коул также подчеркнул, что Беларусь и США продолжат работу по решению отстающих вопросов. Кроме того, спецпосланник президента США заявил, что встреча, которая состоялась накануне с Александром Лукашенко, прошла плодотворно. Беларусь вводит электронные визы для индийских граждан. Это предусмотрено новой редакцией визовых правил. В планах запустить прямые авиарейсы из Минска в Мумбаи и Гоа. Кстати, для белорусов уже давно действует возможность получать электронные визы в Индию. Такая виза на месяц стоит порядка $25. В Мингорисполкоме рассказали, сколько в столице очередников и сколько жилья дают многодетным. В очереди на квартиру в Минске стоят более 68 тысяч человек. Из них 3047 – это многодетные семьи. С начала года исполкомы направили на льготное строительство более 800 семей, в том числе 506 многодетных. Это 60% строящегося для очередников жилого фонда. При таких темпах многодетные очередники смогут получить квартиру в течение 5-6 лет. И в завершении Гродно стал первым городом Беларуси, где запретили прокат самокатов и велосипедов. Городские власти не продлили договоры с фирмами по прокату самокатов и велосипедов. Такое решение они мотивируют результатами опроса горожан и архитектурными особенностями города. При этом частными самокатами и велосипедами по-прежнему можно пользоваться. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: В среду во всех городах вещания центра ФМ будет ясная погода. В Гродно и Бресте воздух прогреется до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22, в столице плюс 21, ясно. Нескучной среды тебе вместе с центр ФМ.
3: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Беларусь и США продолжат работу над оставшимися вопросами. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. По его словам, когда все они будут согласованы, последует новое освобождение и снятие санкций с белорусских компаний. А по итогам вчерашней встречи США снимает санкции с лакокраски и Беллесбумпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освобождает 25 человек. Беларусь и Китай создадут совместную лабораторию по искусственному интеллекту, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси. Новая структура должна объединить интеллектуальные ресурсы двух стран в сфере искусственного интеллекта, оптоэлектроники, биомедицины, переработки минерального сырья и лазерной физики. Кроме того, в планах на 2026 и 2027 годы включены создание китайско-белорусского международного инновационного центра. До Нового года будет определен срок стажа для перехода врачей в частные клиники, рассказали в Минздраве. Обсуждается норма 7 лет работы в госучреждении и первая категория, в том числе и для медсестер. Сейчас требуется 3 года. Министр Хаджаев считает это малым сроком для набора опыта. Проект вынесут на обсуждение с профессиональным сообществом. Сейчас в частной медицине более 600 врачей, у 290 стаж менее 7 лет. Итальянский визовый центр в Минске приостановил регистрацию в список ожидания. Причину не называют. Центр ждет новых распоряжений от посольства Италии. Заявки тех, кто уже успел записаться, остаются действительными. При появлении свободных дат они получат уведомление на электронную почту. О сроках возобновления записи не сообщается. Новости компании. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. В завершении в этом году в Каменном Луге начнется реконструкция. Работы рассчитаны до 2029 года. После их завершения здесь смогут пропускать до 6 тысяч автомобилей в сутки. В планах увеличение количества полос. Общая пропускная способность автодорожных пунктов пропуска сейчас составляет 32 тысячи автомобилей в сутки. При этом часть объектов временно закрыта. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: во всех городах вещания центра ФМ будет ясная погода. В Гродно и Бресте воздух прогреется до плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 22, в столице плюс 21, ясно. Нескучной среды тебе вместе с центром ФМ.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

0: FM.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Подавляющее большинство белорусов, свыше 87%, доверяют президенту. Именно с главой государства связывают мир и благополучие в нашей стране. Власти и общество слышат и понимают друг друга. Это показывают результаты масштабного комплексного социсследования. С июля по август его проводил Институт социологии Академии наук Беларуси по заказу BC. Результаты опроса по общественно-политической тематике показали: белорусы оценивают власть по конкретным делам и доверяют курсу президента. Цифры подтверждают, курс государства полностью отвечает интересам народа. В канун большого государственного праздника Дня народного единства белорусы вспоминают болезненные уроки истории. Тяжелые 20-е и не менее суровые 30-е годы прошлого века. Время пришлось на засилие польской национальной идеи на белорусских землях. Центр притяжения в эти дни город Береза. Здесь мемориальная зона бывшего концлагеря объявлена всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. Божьего благословения на многие лета президент пожелал митрополиту Минскому и Изяславскому Вениамину, патриаршему экзарху всей Беларуси, в поздравлении с днем рождения. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех в ответственном служении во имя христианских ценностей и процветания белорусского народа, отметил Александр Лукашенко. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию. Неустанное самоотверженное пастырское служение митрополита Вениамина способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра, милосердия, говорится в поздравлении. Белорусские книги о Великой Отечественной войне передали Нижегородской областной библиотеке. Библиотечный фонд пополнился книгами «Геноцид белорусского народа», «Беларусь. Трагедия и правда памяти», а также «Разом. Великая перемога». Их передал первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь. Я Евгений Лашковский. Всего хорошего.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.бай.
5: Центр.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Подавляющее большинство белорусов, свыше 87%, доверяют президенту. Именно с главой государства связывают мир и благополучие в нашей стране. Власти и общество слышат и понимают друг друга. Это показывают результаты масштабного комплексного социсследования. С июля по август его проводил Институт социологии Академии наук Беларуси по заказу BC. Результаты опроса по общественно-политической тематике показали: белорусы оценивают власть по конкретным делам и доверяют курсу президента. Цифры подтверждают, курс государства полностью отвечает интересам народа. Флагманы белорусской нефтехимии представлены на форуме в Тюмени. Белорусский стенд посетили губернатор Тюменской области, а также руководители и представители отраслевых региональных компаний. В ходе выставки запланированы деловые встречи с представителями крупных отраслевых компаний и организаций, переговоры с иностранными партнерами. Она продлится до 17 сентября. Более 80% белорусов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Вопрос звучал так. Люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру. Кем вы ощущаете себя в первую очередь? 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси, 11,8% – жителями своего города, села, поселка, 4,1% – гражданами мира, 1,2% – жителями СНГ, 0,9% – европейцами, 0,3% – не дали ответа. Что принесет обновленный закон о ветеринарной деятельности? Уточняются и четко регламентируются условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных, лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовке специалистов. А теперь новости наших деловых партнеров. В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего хорошего.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Ты в центре. Центр.

0: Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: Shine on me, baby, айти вправду. Вот такая яркая солнечная музыка освещает наш путь. Хьюгель, Дэвид Гетта и Френч Монтана. В частном данном случае Shine, их суперхит в 5 минут 5 на Центр FM. Большой-большой привет тебе, удачного продолжения рабочего дня, чай учебного, быть может, дня. Ну и, конечно, приятного отдыха. Если сегодня у тебя выходной, значит, повезло чуть-чуть больше, да, чем другим. И все в полном порядке, двигаемся дальше в любом случае вместе, сообща с хорошей музыкой Лейтон Джордан и далее. В ближайших музыкальных планах также встретить Дюка Дюмона и проект Кайго «Take Me Back» совсем скоро. Лови.
1: Это

0: Ну вот так и немного релакса у нас в эфире. Да, «Сакура» называется этот хит. Название соответствует звучанию, правда? Ну, как раз-таки прекрасная музыка для того, чтобы расслабиться, сделать глубокий вдох, такой же выдох. Ну и, конечно, двигаться дальше. К слову, под нее, под эту музыку тоже можно продолжать движение. 10 минут пятого в стране. Большие-большие приветы, как всегда. И «Джасти» и далее. Появится здесь же свежий хит от Дюка Дюмона. И кое-что олдскульного и обновленного одновременно. «California Dreamin». В версии Dub Dogs мы будем слушать ее. Жди, все это впереди для тебя.
1: Реклама.

0: ПАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.
1: Категория 6+.

0: Ну, вот такая вот интересная «California Dreaming» в обновлении от Dub Dogs. Прекрасная музыка, музыка для совершенно разных поколений. Кто-то ностальгирует как следует, вспоминая все самое приятное. Кто-то открывает для себя заново такую прекрасную музыку. Такой отличный хит «California Dreaming», он называется. Вот как-то так. Двигаемся дальше, у нас новости. После них здесь «Медуза». «Don't wanna go home» от него. И еще немного танцевальной классики. Тот самый Groove Jet от Spiller. И, наконец, Майк Уильямс. Better Now. И еще больше танцев впереди. После новостей встречаем.
1: Беларусь и США достигли большого прогресса на переговорах. Завершена работа американской делегации в нашей стране. Глава государства встречался с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Он передал президенту приветствие от Дональда Трампа и отметил, что поддерживает усилия по линии двусторонних переговоров. Беларусь открыта для обсуждения США любых вопросов, но стороны должны неукоснительно соблюдать договоренности. На этом акцент Александра Лукашенко. С русской стороны глава государства подключил к переговорам премьер-министра. Председатель КГБ и постоянный представитель Беларуси при ООН в подобных встречах участвовали и ранее. Вместе с Коулом в Минск приехали дипломат Кристофер Паника и советник по стратегическим коммуникациям Сара Райан. Разговор в кабинете президента длился 3 часа. В Гродно проходит историческая выставка «Ко дню народного единства». Выставку открыли прямо в холле крупнейшего торгового центра. На старых фотографиях главное событие первых месяцев жизни региона в составе уже одной страны. Редкие архивные кадры широкой публике представили впервые. На выставку попали около 30 снимков. Память о лучших живет. В столице открыли памятник легендарному белорусскому борцу Александру Медведю. Сегодня великому спортсмену исполнилось бы 89 лет. В этот день на Восточном кладбище собрались родственники, товарищи и коллеги Александра Медведя, а также руководство города, Олимпийского комитета, Министерства спорта, президентского спортивного клуба и федерации. Памятник в виде бюста молодого борца установили на месте захоронения атлета. Перепутали осень с весной. В Гродно зацвели каштаны. Смотрится довольно необычно, особенно на фоне соседей. Пока на одних деревьях желтеют листья, на других свежая зелень и цветы. По словам специалистов, явление не массовое, но из-за смены климата чуткие к погоде растения находятся каждую осень. Правда, скорые холода остановят процесс цветения. И каштаны не одиноки. По данным биологов, принять сентябрь за май могут и другие растения. Запутаться им помогает городская среда. Здесь всегда на пару градусов теплее. К тому же рядом с посадками нередко проходят теплотрассы, которые добавляют весеннего настроения побегам. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: Ну вот еще немного красивейшего олдскула для тебя, естественно, в обновлении. Это тот самый легендарнейший хит Groove Jet от Spiller. Ох, сколько потанцевало под эту музыку. И продолжает это делать. Это здорово. Без 10:05 в стране. Двигаемся дальше навстречу вечеру, слушая, что не что иное, как Центр FM. И поступаешь очень правильно, очень мудро, потому что с нами весело. Это как минимум. Green Velvet и Медуза здесь. 22 Ballads впереди. И Медуза, как и обещал, Don't Wanna Go Home. От этого проекта уже совсем скоро.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Ну вот он, La La Land от Green Velvet, Медуза. Именно они прозвучали только что и, стало быть, открыли для нас вечер. Вечер — это среды, мы на экваторе рабочей недели, что тоже прекрасно. Правда ведь? Едем дальше, до выходных рукой подать. Сейчас о погоде, сразу после много классной музыки. Здесь Sad Girls от Биби Рекс и Дэвид Гетта, здесь Сэм Фелд, Лол Ян. А еще слушаем Армина Ван Бюрена и его Here in Your Arms. Прекраснейший хит, убедись самостоятельно. Совсем скоро все в эфире.
1: Погода. На центре. Погода.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться.
4: Печально это. Мир не мил.
5: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения – Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
0: Облачную с прояснениями погоду и временами дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте, например, завтра 18 тепла, в Витебске 21 градус, 26 завтра в Гомеле. В Гродно до 18 тепла, 24 градуса в Могилеве, в столице завтра 19 градусов. Облачная с прояснениями погода и временами дождь ожидается в Минске.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

называется Like Home. Еще один танцевальный из нашего эфира. 17.29 на часах. И свою музыку только что дарили нам Ники Ромеро и проект Nervo. Это все только что. Дальше больше. Дальше новости. А после них очередной микс музыки. Встречаем и слушаем Say Something. Это Sony Federer и Becky Hill. Keep Up от Funkerman с нами. И еще одна обновочка для тебя. Наконец, Джош Бейкер, My Place. Так называется эта музыкальная красота. Это все, и не только это. Через две минуты слушаем здесь.

Беларусь и США продолжат работу над оставшимися вопросами. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. По его словам, когда все они будут согласованы, последует новое освобождение и снятие санкций с белорусских компаний. А по итогам вчерашней встречи США снимут санкции с Лакокраски и Беллесбомпрома. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Беларусь и Китай создадут совместную лабораторию по искусственному интеллекту, сообщили в пресс-службе Академии наук Беларуси. Новая структура должна объединить интеллектуальные ресурсы двух стран в сфере ИИ – оптоэлектроники, биомедицины, переработки минерального сырья и лазерной физики. Кроме того, в план на 2026-2027 годы включено создание китайско-белорусского международного инновационного центра. Гродно стал первым городом Беларуси, где запретили прокат самокатов и велосипедов. Городские власти не продлили договоры с фирмами по прокату самокатов и велосипедов. Такое решение они мотивируют результатами опроса горожан и архитектурными особенностями города. При этом частными самокатами и велосипедами по-прежнему можно пользоваться. Осенью и зимой в Беларуси ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов – гриппа. Сейчас ситуация стабильна, но с похолоданием может измениться, говорят медики. Они напоминают, что главная профилактика тяжелого течения – вакцинация. Подготовка уже завершается. Для групп риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс». Первая партия будет в начале октября. Состав вакцины от гриппа полностью обновили по всем трем компонентам – по рекомендациям ВОЗ. Против COVID-19 доступен препарат «Конвасел». А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лашковский. Всего хорошего.

0: центре.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Виталий Пинчук в списке игроков Нэшвилла, которые примут участие в тренировочном лагере клуба. Команда Национальной хоккейной лиги объявила состав. В списке 55 игроков, однако по ходу сбора их количество будет сокращаться. Белорус заявлен под 51 номером. Первую тренировку команда проведет завтра. В рамках подготовки к сезону Нэшвилл сыграет 4 матча. 20 и 22 сентября против Тампы и 24 и 26 сентября с Каролиной. Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на сентябрьские товарищеские матчи, хотя ранее, в конце августа, сам футболист объявил, что завершил выступление за национальную команду после чемпионата мира. Однако оказалось, что Лео пригласили в сборную, чтобы устроить ему роскошные проводы. Тем временем Криштиану Роналду может выкупить клуб, в котором сейчас выступает. Португалец может стать совладельцем аравийского Аль-Насра. Роналду и еще 4 инвестора, включая владельца Милана, Кардинале, купят клуб. Каждый вложит по 100 миллионов долларов. Согласится ли Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии передать контроль над Аль-Насром, определится в ближайшие дни. Это были новости спорта на Центр-ФМ.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Глава государства отметил, что День народного единства попал в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Он заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками – Днем Победы и Днем Независимости. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно, а нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Глава государства уверен, что дружба и солидарность, которые создают надежный фундамент многолетних белорусско-никарагуанских отношений, и в дальнейшем помогут плодотворно сотрудничать и реализовывать полезные инициативы. Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображение эмблемы службы, описание знамени службы. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности. Он учреждается в 3 классах, соответствующих классам квалификации. Беларусь и США достигли большого прогресса на переговорах. Завершена работа американской делегации в нашей стране. Глава государства встречался с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Он передал президенту приветствие от Дональда Трампа и отметил, что поддерживает усилия по линии двусторонних переговоров. Беларусь открыта для обсуждения США любых вопросов, но стороны должны неукоснительно соблюдать договоренности. На этом акцент Александра Лукашенко. С белорусской стороны глава государства подключил к переговорам премьер-министра. Председатель КГБ и постоянный представитель Беларуси при ООН в подобных встречах участвовали и ранее. Вместе с Коулом в Минск приехали дипломат Кристофер Паника и советник по стратегическим коммуникациям Сара Райан. Разговор в кабинете президента длился 3 часа. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре. Центр.

0: Say Something. Называется он так, Сони Федера, Бекки Хилл. Здесь 17:51 на часах, а значит, мы двигаемся навстречу новому часу музыки и, конечно, навстречу финалу рабочего дня. Большинство из нас в 6 вечера, собственно, и завершит его. Это отлично, это здорово, но кто-то продолжит работать. Опять-таки, бери с собой Центр FM, делай погромче и наслаждайся любимой музыкой. Очередная порция уже не за горами. Здесь The Ceiling от West End, Afrojack и Violin, а еще обязательно послушаем с тобой Midroom. Все впереди для тебя. Лови.
1: Реклама. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Мокрон хрустит, это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой кон. Мокрон, мокрон, это мой.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by. В офисах продаж и у агентов.
7: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
10: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
11: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Ну, с такой вот красивой, одновременно расслабляющей танцевальной музыкой под названием Shine мы завершаем еще один час. И, конечно, именно так же в отличном настроении с топовыми хитами, лучшими танцевальными, будем мчаться дальше, продолжая вечер и, конечно, открывая новый час. Эхо Сакс Finally называется трек от Тиесто. Еще один свежий для тебя на старт часа. Лови его. А еще здесь Андреатика, здесь Медуза, здесь Оливер Хелденс и отличные легендарные хиты Самба де Жанейро от Беллини в рамках рубрики «Классика жанра». Встречай и слушай.
1: Погода на центре.
0: Облачную с прояснениями погоду и временами дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 18 градусов, в Витебске 21, тепла 26. Завтра ожидается в Гомеле, в Гродно 18, 24 в Могилеве. И в столице завтра всего 19 со знаком плюс. Облачная с прояснениями погода и временами, возможно, дожди.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академ Фарм.
4: Хорош.

0: Ben пока. Он называется именно так, Every Can. Здесь и 10 минут 7 в стране. Чем я тебя, собственно, поздравляю с тем, что мы двигаемся только вперед, ни в коем случае не останавливаясь, если и делая короткие паузы, то только на отдых и на танцы. Правда ведь, их у нас много, только танцевальную лови и далее. Медуза с нами, с хитом 7 Days. Оливер Хелденс здесь вместе с Крайдер представляют свой суперхит. Ну и, как и обещал, здесь Беллини и Самба де Жанейро в рамках рубрики «Классика жанра». Встретим.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Окенфолд, он, как всегда, творит чудеса, красоту, I feel so free. Ну, конечно, если эту красоту еще и в оригинале она звучит от Мадонны, поэтому, наверное, и выдалась такой отличной. 18:29 на часах, как всегда, тебе привет и доброго вечера. Что еще пожелать-то? Пожелать много хорошей музыки. И ее ловишь сразу после новостей, через 2 минуты. Come back around от Cascade здесь. I can't wait, Боба Синклара мы тоже будем слушать. И, наконец, вместе с нами совсем скоро Маршмеллоу. Where we go? Много классных топовых. Встречай впереди.
1: Подавляющее большинство белорусов, свыше 87%, доверяют президенту. Именно с главой государства связывают мир и благополучие в нашей стране. Власти общества слышат и понимают друг друга. Это показывают результаты масштабного комплексного социсследования. С июля по август его проводил Институт социологии Академии наук Беларуси по заказу BC. Результаты опроса по общественно-политической тематике показали. Белорусы оценивают власть по конкретным делам и доверяют курсу президента. Цифры подтверждают, курс государства полностью отвечает интересам народа. В канун большого государственного праздника Дня народного единства белорусы вспоминают болезненные уроки истории. Тяжелые 20-е и не менее суровые 30-е годы прошлого века. Время пришлось на засилие польской национальной идеи на белорусских землях. Центр притяжения в эти дни город Береза. Здесь мемориальная зона бывшего концлагеря объявлена всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. Божьего благословения на многие лета президент пожелал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, патриаршему экзарху всей Беларуси, в поздравлении с днем рождения. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех в ответственном служении во имя христианских ценностей и процветания белорусского народа, отметил Александр Лукашенко. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию. Неустанное самоотверженное пастырское служение митрополита Вениамина способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра, милосердия, говорится в поздравлении. Белорусские книги о Великой Отечественной войне передали Нижегородской областной библиотеке. Библиотечный фонд пополнился книгами «Геноцид белорусского народа», «Беларусь. Трагедия и правда памяти», а также «Разом. Великая перемога». Их передал первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лошковский. Всего хорошего.

0: Back to you, back to you, back to you. Валюра, Juicy Beat, всегда желанные гости. А Центр FM снова у нас здесь звучат в рамках белорусского трека для тебя. 18:51 на часах. И, конечно, много-много классной музыки мы ждем впереди в продолжении этого вечера. Добро пожаловать в него, в мир классной танцевальной музыки. И сразу после короткого перерыва здесь же и в завершении часа именно такие. Get Away от Kungs с нами. Cascade. Еще один суперпроект. Адам Бейер и его Let Loose. Это впереди.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Comes Back Around, Cascade у нас в гостях. Еще один час музыки завершает. Мы же после прогноза погоды продолжим слушать музыку, танцевать, ну и, конечно, подпевать в унисон любимым артистам и самым топовым хитам от них. Бластер Джекс и Кейт Райан на старт часа ждут нас. А здесь же проекты D.O.D., Крис Авангард. Обязательно будем слушать Алок и прекрасный хит Friday, I'm in Love от него. Это все в ближайшие 10 минут. Никуда не убегай. Максимум всего интересного здесь.
1: Погода на центре. Погода.
2: Партнер прогноза погоды – Белмед препараты.
3: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
0: Облачную с прояснениями погоду и временами дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центр ФМ. Брест. В Бресте 18 градусов, в Витебске 21, а в Гомеле 26 тепла. 18 завтра в Гродно, в Могилеве 24 тепла, в Минске завтра до 19 со знаком плюс. Облачная с прояснениями погода и временами дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Надеюсь, ты помнишь, что название любого трека, который тебя интересует, всегда подскажет Центр FM By, наш официальный сайт, куда можно заглянуть в любое удобное время, а именно в раздел «Что играло», ввести время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире Центр FM, и получить точно ее название. Вот такая опция. Заглядывай среди прочих. Она есть на Центр FM By. К слову, там можно и подслушивать любимое радио благодаря онлайн-трансляции. Опять-таки, находясь за пределами страны, в любой точке планеты всегда можно быть с любимыми хитами. Армин Ван Бюрен дальше с нами. Команда Gorgon City впереди. И яркий солнечный Shine. Тот самый Дэвид Гетта в компании с Хьюглем и Френч Монтана. Все это встречаем впереди.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

белорусский трек.

0: Voices in my head. Такое название носит этот суперхит от RG, Son of Sun и Anima. 19:30 на часах, у нас снова новости. Сейчас очень важная инфа, сразу после много-много приятной музыки. Как всегда, вечер ярче и куда веселее с Центр FM. Мы будем слушать Стива Аоки. Здесь с нами Бенни Бенази. Обязательно встретим Джон Саммит и его Shadows и другие топовые через 2 минуты.
1: Подавляющее большинство белорусов, свыше 87%, доверяют президенту. Именно с главой государства связывают мир и благополучие в нашей стране. Власти и общество слышат и понимают друг друга. Это показывают результаты масштабного комплексного социсследования. С июля по август его проводил Институт социологии Академии наук Беларуси по заказу BC. Результаты опроса по общественно-политической тематике показали: белорусы оценивают власть по конкретным делам и доверяют курсу президента. Цифры подтверждают, курс государства полностью отвечает интересам народа. Флагманы белорусской нефтехимии представлены на форуме в Тюмени. Белорусский стенд посетили губернатор Тюменской области, а также руководители и представители отраслевых региональных компаний. В ходе выставки запланированы деловые встречи с представителями крупных отраслевых компаний и организаций, переговоры с иностранными партнерами. Она продлится до 17 сентября. Более 80% белорусов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Вопрос звучал так. Люди по-разному думают о себе и о своем отношении к стране и миру. Кем вы ощущаете себя в первую очередь? 81,7% опрошенных ответили, что ощущают себя гражданами Беларуси, 11,8% – жителями своего города, села, поселка, 4,1% – гражданами мира, 1,2% – жителями СНГ, 0,9% – европейцами, 0,3% – не дали ответа. Что принесет обновленный закон о ветеринарной деятельности? Уточняются и четко регламентируются условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных, лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовке специалистов. А теперь новости наших деловых партнеров. В Минске в жилом комплексе «Минск-Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы напрямую от производителя ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Перерыв с 14 до 14:30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый любимый магазин у дома. Я Евгений Лошковский. Всего хорошего.

Transfusion.

0: Broken My Heart, это Three Mania. Здесь, в Биз 10.8. Двигаемся дальше, ни в коем случае не расслабляемся и встречаем очередную порцию классной музыки, чтобы просто послушать или потанцевать. А почему бы и нет? В конце концов, особенно, когда здесь выступит Swedish House Mafia, Timmy Trumpet, Skytech на ZFM Arty и российский диджей-музыкант со своим музыкальным приветом Never Be The Same. Это все слушаем в ближайшие 10 минут. Нескучного вечера.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Вселенная, Baby is the same называется он, Арти, музыкальный проект из России у нас в гостях в завершении еще одного часа. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. В 10 часов мы встречаемся в наших танцевальных радиошоу. Не пропусти, пожалуйста, максимум всего интересного сегодня от Тиесто, а также Джона Саммита. Это все ждем, начиная с 10 часов вечера, но в ближайшие минуты с нами Хардвелл, здесь же Макс Тайлер. Обязательно с тобой будем слушать Джоэл Кори и Джонас Блю, его Girl, скоро.
1: Погода на центре.
0: Облачно с прояснениями. Погоду и временами дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 18-21 градус, в Витебске 26, в Гомеле. В Гродно завтра 18, в 24 градуса в Могилеве, в столице завтра до 19. Со знаком плюс облачно с прояснениями и временами возможен дождь.
2: По материалам ресурса Погода.бай.
3: Начало часа представляет Академ Фарм.
4: Хороший

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки! Для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Ну что сказать, холодает, хотя логично, осень все-таки. В четверг в Минске всего плюс 16, в Витебске 18, дождь, в Гродно плюс 16, пасмурно, в Бресте плюс 15, в Могилеве плюс 22, небольшой дождь, в Гомеле плюс 23, пасмурно.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: This is Prismatic by Tiësto. In the mix you just heard Sis, Where You Are Now.
1: Вы слушаете Prismatic с Tiësto только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Ты в центре. Transfusion. White Knight. Скоро. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Открыты мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: That was Kaiva, Heads in the Clouds. Before that, River, Vibrator, DJ Try, The Lee and More, and New Dairy, Amsterdam, and the Smith and Fletcher Remix. Closing out, Tom Carroll, Empty Sky.
1: Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.

0: слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр FM. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLife.

0: Transfusion.
1: Transfusion. Transfusion.
0: White Knight. Скоро.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Yo, what's
1: Всем
0: happening, guys?
1: It's your boy Joel Corey. Радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче.
0: So let's get into it. You're locked into the sounds of me, Joel Corey, right here on Desire Radio. Turn it up.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
0: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

FM. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

Fail.